ямбах яшук там талим цирит, да ми шук шигахроли сук си змарит мошча с пари на меди, тетрад мэларе, о, разброс, аркопила аз маре. Ак се прахло, ак исланцы свина в смертный, ак се бьянса запол зварти так велит, эпидемолаш мэмис к слабам херуги, параташвил сак.